интервью с Лео. Идем дальше. Снежана Дюрич, ovaj put, что не признаешь. Puno pozdrava za sve slušalce od naše slušateljke.